0: Kasilla, Tarzancha, kasilla. Manan ay chachay kitaka, kichusay kichu.
1: Ay chachay tapascha, kichuruan kan nisharanin. Kan papas kasantaja.
0: Riki, Tarzancha, no kapagpas paukarpata 50881 yupainyok yachay wasimanta mamakuna, apamuas kakuya kuykan kachata. Chay mantapas, hoj munna y kilkata aparamos kaku.
1: Ari, chay kilka pingüilla wasunchis, y mainatas merindata waikunku saratarpuipak chay manta.
0: Kusa, Tarzancha. Sisi chakuna. Paukarpataka tarikushan, distrito Lares, provincia Calca, región Coscojupin. Chayhinaka uyarizun kaikilkata, uyarizun.
2: No kaikun kaiku padres de familia de la institución educativa número 50881 de Paukarpata. Kunan wencheimi yacharichisaikiku merienda waiku y ruaskaikuta saratarpuipin.
3: Nyanya, ima ta ruam sa sah nyanya.
4: Nyanya, wal pat pela mangi.
3: Ya nyanya, no kaca wal pat mangi.
4: Ruam ik tur tila wanto pangi.
3: Hey ya.
4: Komar, ko wanto pangi. Besi na, kuana pela rapa sa wal pata. Angki cha pela rapa sa.
3: Ya, no
4: kaca kuana ki natat ham. Imang ko inch tat si pela sa angki.
3: Ya komar ki, apa masay pia sa angki ta, angki ta. Ya komar recipes.
5: Торжихата няня чай ну как рора пшекиня.
4: Весина, Теодора, на тортилят руан пашеньки, чип, тортилят руан паньки.
5: Май мам, рунтут чуравренг нян чай.
4: Кип, каша, рунтуп, скип, ну как.
5: Тама нян нян чай.
4: Ну как, лыса сочу таруаса.
5: Тархата чуали зерагам се скипи нанчу.
4: Поре, а поре, хау чанчес, псмана, чай, тат чанчу.
3: Яста няня чай, вальпа няня, яста не, кучум са сахня чай.
4: Кучулайчиш, не кучулайчиш, не кучулайчиш, не Маньян, ура, канарвашенчиш, няманан, кавчанам, ринанчикашан.
3: Я ставлю куранкиня.
4: Я ставлю капицкашан, лиса сучик, листу нянкаши.
3: Я ну, эпицарук,
4: эпицарук, эпицарук,
3: эпицарук. Има кунатоам, ног, а вас плату кунатоам.
4: А пора их сончиш.
3: Манте, чахрапа, кашан, кучунка, пискайох, менес, папа, и неман.
4: Ахналечу с кашанку, энтон, чипахчик, вайку сончиш, бай, ой, алин, кутра, манкинь, я кару, манте, имен, сайку, сот, кашанки, кип, матрис, тумачайн, никнать, пискач, сырвик, сырвик.
3: Не, не, кивали, пат, ну как, энтон, чунка, пискайох, каналяч, росун, срики, кучурам, сосан, кивали, пат, не, руару, не, не,
4: не, не, не, не,
3: не,
4: не,
5: Я
4: стану тогда, я стану тогда, я стану тогда, я стану тогда, я стану
3: тогда, я стану тогда, я стану
5: тогда,
4: я стану тогда, я стану тогда, я
5: стану
4: тогда, я стану тогда, я стану тогда, я стану тогда, я стану тогда, я стану тогда, я
5: Я пару конгитиш няня чай, уночато.
4: Ай паки, комадри.
5: Я пару конгитиш няня чай.
6: Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Haku. Ha